0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Это звонкий суперхит «Ностальжи». Вот мы буквально пару часов назад с Эви обсуждали о том, что собираются, думают насчет выплат родителям 100-бальников. Я имею в виду тех, кто на 100 баллов сдал ЕГЭ. Так вот новость. 400 баллов по ЕГЭ набрала школьница из Москвы. Девушка получила максимальные баллы по русскому языку, математике, химии и физике. А впереди у нее экзамен по информатике. Если она сдаст его на сотку, то побьет рекорд среди московских учеников. Прикиньте, как круто. Ну а мы продолжаем наш вторник.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Кеша вместо детской
2: музыки. Ну еще.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
3: Супер. Новое радио.

Инваи, пойдем в кино. Я увидел новость, что большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа. Роскачество об этом сообщают. 12 популярных сервисов, каждый из них косячит. Напиши, пожалуйста, в наши соцсети, какие...

0: Лирика его суперхит «Нет красивее тебя людей», а я тут увидел новость, и подошла бы строчка «Нет красивее тебя собак». Ну, наверное, кто-то так считает. Самая дорогая собака на земле – тибетский мастиф. Там такой огромный пушистый песель, прям действительно здоровый, и стоит он всего-то примерно 80 миллионов рублей, а на его содержание уходит еще более 1,5 миллиона рублей ежегодно. Вопрос – завели бы такую собачку? Ну а что? Она не кусается зато. Или морда у нее добрая. Жесть дорого.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу.